0: to highlight the UK government's ongoing concerns about Gaza and about the conflict with Israel and the conduct of the Israeli government, particularly around illegal settlements. But he'll want to avoid that becoming a bone of contention with the US government.
1: 但奥沙利文同时提醒，英国不能把外交成果寄托在与特朗普的个人关系上。他认为，与特朗普保持良好的个人关系确实有助于推动外交，但这并不意味着双方能够长期维持目前所获得的政治承诺。伯纳姆此前表示，在涉及英国国家利益的问题上，即使与美国存在不同立场，也会坚持英国自身的利益。英国政府希望继续维持与美国的特殊关系，但同时也希望加强与加拿大等中等国家以及欧洲国家的合作。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
2: 好，来看一下俄罗斯。俄罗斯新一届的杜马选举已经结束，各个党派在周一举行的新闻发布会，就选举情况也做出说明，还在会上公开抨击了普京所在的俄罗斯党领导之下的社会经济问题严重、政策缺失，还有选举不公等系列问题。但同时，各党派也在呼吁当下要团结一致。
3: 据俄罗斯中央选举委员会公布的初步计票结果，在已统计的超过95%的选票中，统一俄罗斯党获得超57%的政党名单选票，赢得450个议席中的355席，较上一届的310席大幅增加。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一当天表示，普京将按惯例会见各议会党派领导人，具体形势将另行公布。但各党派周一共同举行新闻发布会，指责当前国家在统一俄罗斯党的领导下所出现的社会问题。
4: Когда полстраны живет на 30-35 тысяч, когда овощной набор подорожал за год на 40%, а олигархия хватанула только за полгода 1,5 триллиона рублей, и у них не нашлось денег ни на поддержку крестьян, закупить у них зерно по нормальной цене, ни денег на то, чтобы поддержать многодетные семьи. Я извиняюсь, в таком обществе не бывает ни раскола. Нам надо все делать, чтобы ее ликвидировать, но для этого нужна социально ориентированная политика, а ее, к сожалению, нет.
3: 尽管各党派在不断指责统一俄罗斯党，但却纷纷表示，俄罗斯在当下的国际形势下应该保持团结。
4: Я никогда на выборах не встречал такого произвола, как это случилось в крупнейшем городе, где один из руководителей «Единой России» возглавлял эту выборную кампанию. Что он полагает, что такой результат устроит его? Нет, потому что это нелегитимные выборы, которым надо стыдиться, а не гордиться. Для нас очень важно сегодня понять, чтобы побеждать, надо иметь не просто сплоченное общество, надо реальную программу поддержки высоких технологий.
3: 多个前苏联国家对俄罗斯此次议会选举结果表示祝贺。白俄总统卢卡申科就表示，选举结果展示了俄罗斯人民对普京所确定的稳定发展道路的拥护。分析人士指出，此次选举在特别军事行动持续的背景下举行，具有特殊的政治功能。本次选举组建了新一届立法机构，确立未来5年政治运转的机制基础。在俄乌冲突人线焦灼的背景下，选举还是俄罗斯政治稳定性的一次再检验和再展示。方卫视尹丽瑞亚莫斯科报道。
2: 还有更多消息持续关注下一节新闻。
5: 框架未必就是射线，全景沉浸影像跃然眼前，每寸细致真实纤毫毕现，品质畅游领略世间万千，每一幕连成视野无限，带您超越所见。潍柴动力凤凰大视野，今天凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日凤凰卫视中文台。从跨海合作到在地融合， 交织出无限可能，打破旧有认知，细看创新足迹，带你重新认识非洲崭新一面。
6: Phoenix Go Global.
7: Phoenix Go Global.
8: Phoenix Goes Global.
9: Let's go Africa.
5: 全球布局，全球报道，全球传播。Phoenix Go Global 凤凰行天下，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。凤凰行天下，发现新非洲，探索新机遇。